скажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Класика и сучасность. Радио столица. Слухай, любимая. По-белоруску.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Тут каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди,

0: День перамоги на радио «Столица».
1: Великая айчынная война. Люди, документы и подеи. Дорогами перамоги.
2: Мае вітанні, з вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай чыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. І, бадай, сёння самы важны дзень у гісторыі той вайны. Дзень, калі яна скончылася, калі прыйшла доўгачаканая перамога, і неба над галавой стала мірным. Віншую з днём перамогі. Давайте берагчы кожнае мгненне жыцця і дарагіх людзей і памятаць аб героях ваеннага часу. Паміраю, але не здаюся. Вядомы надпіс зроблены ў Брэсцкай крэпасці летам 1941-га. Адтуль жа родам, нас было трое, нам было цяжка, але мы не ўпалі духа, мы паміраем як героі, памром, але з крэпасці не сыдзем. Падаецца ў словах уся мужнасць абаронцаў. Яны першымі прынялі бой на беларускай зямлі, яны першымі паказалі, што маланкавай вайны, якую задумаў вораг, не будзе, і абарона Брэсцкай крэпасці стала першым і важным крокам да перамогі. І надпісы на сценах цытадэлі, як сведчанне гэтага, лічыць дырэктар мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Александр Каркатаце.
3: Еще очень характерная надпись для меня, например, это найденная в Брестской крепости в Белом дворце «Умираем, не срамя». Это тоже величайшая надпись, потому что я всегда говорю, что по моему ощущению, вот логически так я рассуждал, думал, как она появилась. Это мог сделать надпись такую только человек с высшим образованием и, вероятнее всего, учитель истории. Потому что, зная летописи, да, еще иду на «вы» и так далее, вот такую «не срамя», да, это оттуда еще с глубокой древности. И сейчас даже молодежи приходится иногда объяснять, что такое «не срамя». Не стыдясь, некоторые говорят, я говорю, нет, не опозорив. Поэтому вот величайшая надпись духовная «Умираю, не срамя».
2: І словы без подпісу. Людзі іх не пакідалі. Гэта быў крык душы, безыменны. Такі ён і зараз у музейных экспазіцыях Брэсцкай крэпасці, ва ўсім мемарыяле, які кожнага пераносіць у той 1941.
3: Наши бойцы, командиры оказались в тяжелейшей ситуации, а семьи их. Ведь тоже не надо забывать, что жены и дети командиров оказались вместе с ними в этих очагах сопротивления. Они до конца были своими мужьями. И вот это чувство единения, чувство любви к родине, патриотизм, это дорогого стоит. Всему этому можно поучиться в Брестской крепости. Поэтому я говорю, что Брестская крепость – это и место горечи за большие жертвы, которые понесла наша страна, но и место гордости.
2: Гонар за нашу краіну, нашу гісторыю, спадчыну, за нашы мемарыялы і за нашу памяць пра тую вайну і перамогу. Мне падаецца, яна перадаецца ў беларусаў на генетычным узроўні з пакалення ў пакалення. Мабыць, у гэтым наша моц кожны дзень. І асабліва сёння, у дзень перамогі. Пакуль усё, да сустрэчы і са святам.
0: Дорогами перамоги на радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Прэзідэнт павіншаваў суайчыннікаў з днём перамогі. Александр Лукашэнка адзначыў, што 9 мая 1945 года назаўсёды стала свяшчэннай для кожнага беларуса датай, якая нагадвае пра вялікі подзвіг воінаў чырвонай арміі, партызан і падпольшчыкаў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія прынеслі мір і свабоду народную зямлю і ўсяму чалавецтву. Александр Лукашенко сегодня примет удел в святочных мероприятиях в гонор 81-й годовины перемоги в Великой Отечественной войне. Зараз керовник державы находится в Москве, где по запрошению российского коллеги будет присутствовать на параде перемоги на Красной площади. По вертанне Александр Лукашенко примет удел так само в урочистых мероприятиях у Минску. Сегодня у 12 годин память загинувших у Великой Отечественной войне Беларусь ушануя агульнанациональной хвилиной молчания. У эфира телебачения и радио, у воинских коллективах, на улицах, площадях и інших громадских местах краины журботным рэхом прогучать удары метронома и мелодия реквиема. У гэты ж час у храмах будет дадзены звоновы набат, а на транспорте прогучать сигнальные гудки. Рух припынится. Святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня вялікай перамогі, сёння пройдуць па ўсёй Беларусі. У сувязі з гэтым праваахоўнікі нясуць службу ва ўзмоцненым рэжыме. Каментары начальніка галоўных управлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі Александра Купчэні.
2: Для збора інфармацыі, кантроля за абстановкай і рэагіраваннем на её змяненне ва ўсіх рэгіёнах і МВД прадусмотрена работа аператыўна-сітуацыйных штабоў. Міліцыянеры і ваеннаслужачыя ўнутраных войск нацэлены на качественную нанесение службы и внимательное отношение к гражданам, предотвращение правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, в том числе с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности и беспилотных летательных аппаратов. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. Для ветеранов, людей с инвалидностью, граждан с малолетними детьми будут оборудованы отдельные пункты пропуска. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам, перенаправлением потоков граждан, принятием мер по ограничению движения транспортных средств. МВД рекомендует заранее планировать свои маршруты и заблаговременно прибывать к местам проведения мероприятий.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 6 да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 8, плюс 10, у Брэсце плюс 12, плюс 14, у Магілёве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 16. Плюс 18. У сталіцы сёння ў дзень 9-11 градусаў цяпла, часам дождж.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Прэзідэнт павіншаваў суайчыннікаў з днём перамогі. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што 9 мая 1945 года назаўсёды стала свяшчэннай для кожнага беларуса датай, якая нагадвае пра вялікі подзвіг воінаў чырвонай арміі, партызан і падпольшчыкаў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія прынеслі мір і свабоду на родную зямлю і ўсяму чалавецтву. Александр Лукашенко по запрошению российского коллеги примет удел во урочистостях у гонор Дня Перемоги у Москве. Центром мероприемства станет Красная площадь, где пройдет военный парад. Затем отбудется урочистая церемония складания кветок до могилы неведомого солдата. По вертанне Александр Лукашенко примет удел так само во урочистых мероприемствах у Минску. Сегодня в день перемоги у 12 годин память загинувших у Великой Отечественной войне Беларусь ушануе агульнанацыянальнай хвілінай маўчання. У эфіры тэлебачання і радыё, у воінскіх калектывах, на вуліцах, плошчах і іншых грамадскіх месцах прагучаць удары метранома і мелодыя рэквіема. У гэты ж час у храмах дадуць звонавы набат, а на транспарте сігнальныя гудкі. Прыпыніцца рух. Делегация из Германии сегодня наведает Брестскую крепость, где разом с тысячами белорусов отзначит День Перемоги. Мета визита – умацаванне гуманитарного супрацовництва, развитие народной дипломатии для выбудовывания мостов помеж громадянами двух краин. Одно из ключевых питаний – захование исторической памяти. Брест стал первым городом визиту. У сувязі со святочными мероприемствами каля Минского палаца спорта, так само на территории верхнего города, уведены обмежаванне на припынок и стоянку транспортных сродков. Так само у сувязі с обмежаваннями руху у центральной части города изменены и маршруты громадского транспорта. Не будет працавать пропыночный пункт палац спорту. Подробности на сайте предприемства Минск Транс. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за моцного ветру. Прогнозуется в облачное надворье, местами по Витебской области на большей части моцные дожди, у особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 6 до 18 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается у Витебской и Гродне плюс 8, плюс 10, у Бресте плюс 12, плюс 14, у Могилеве плюс 13, плюс 15, у Гомеле плюс 16. Плюс 18. У столицы сегодня у день 9-11 градусов тепла, часом дождь.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за мощного ветру. Прогнозуется в облачное надворье. Местами по Витебской области на большей части мощные дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 6 до 18 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебской и Гродне плюс 8, плюс 10. У Бресте плюс 12, плюс 14. У Могилеве плюс 13, плюс 15. У Гомеле плюс 16, плюс 18. У столицы сегодня у день 9-11 градусов тепла, часом дождь.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и

внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твои земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: На 9-м месцы Hands Like Houses с песней Flowers. Австралийцы протягивают здивлять своей темной альтернативой. Сингл Flowers стал сапраўдным стриминговым хитом этой весны. В интернете активно обмярковывали смену вокалиста. Многие боялись, что гурт стратить вайб, але этот трек доказал адваротное. Яны теперь гучать больше агрессивно и сучасно, что и забеспечило им место у десятцы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Шостое месца належыць Muse і треку Unraveling. Мэтью Беллами протягивая свои квантовые гульни. Трек Unraveling – это театральная постановка у гуку. У музычных медиа обмярковывают, что Мэтт выкрыстал для запису синтезаторы, натхненные радиосигналами с космосу. Гэта Мьюз, якія заўсёды глядзяць наперад и ствараюць музыку, якую хочется разгадать, як складаны код.
1: Нумар 6.

0: Першую пятерку открываюць Blackwell Brides со своим Vindicate. Их новый альбом Vindicate вышел литерально учора, 8 мая. Одноименный трек стал гимном помсты и справедливости. Энди Бирсак запустил свой полуночно-американский тур 25-го красовика и кажут, что визуальное шоу просто выбуховое. Коли ты чакаў классичного драматичного рока от Blackwell Brides, вось он во всей красе.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом месте Three Days Grace с песней Dominate. Канадские титаны упевнено тримаются у топе. Вертание Адама и его союз с Мэттом – это историчная подея. Трек Dominate из их опошнего альбома Alienation стал символом того, что гурт знов одиная семья. Мэтт кажа, гэта песня про огонь, які будет тебе, коли свет спить. Сёння яны доминуют у сусветных рок-эфира.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Третье место сегодня занимают легенды бразильского металла Sepultura со своим Beyond the Dream. Легенды зараз находятся у своим финальным развитальным туре. Трек Beyond the Dream вышел 23 красовика у складе мини-альбома The Cloud of Unknowing. Это могутная и змрочная кропка у истории гурта. У тексте они спевают про то, как покинуть все минулое и начать зновку. Идеальное развитание для коллектива, который назавжди изменил историю тяжкой музыки.
1: Номер 3.

0: Радио Столица.
1: У столицы 18 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у віншаванні народу Украины з нагоды Дня Перамоги подкрыслил, что любые спробы переписать историю и просеять недовер помеж народами краин осужденные на провал. Керовник державы отзначил, белорусы и украинцы стояли побач у страшных выпробованиях. Разом переживали боль, страты и радость долгочаканной весны 1945-го. У нашей краине памятуют украинские герои, які ахвяровали своим житем для вызволения белорусской земли. Экспозицию мемориального комплексу «Курган Славы» сёлета пополнили 8 новых узоров военной техники. Их предоставили Министерство обороны. Это у тым ліку танки Т-64, Т-72АМ, боевые машины БМП-1 и БМП-2. У целом на выставе представлены 32 одинки узброения и военной специальной техники. Так само сёння на мемориале открылась экспозиция с узорами униформы, якая належала удельникам Великой Отечественной войны. Парад у гонар Дня Перамоги собрал у Могилеве больше, як 1000 человек. Урочистая колония рухалася от площади Ленина по улице Першамайской. Финальным пунктом маршруту стала площадь Славы. У парадным кителе с орденами и медалями, стоячи ядючи гонар, шесть сустракал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Титов. Жыхары города ішли на свято сем'ями, с детьми, родными, сябрами и коллегами. На площади Славы разгорнулася выстава военной техники. Тут же прошло народное вознесение до вечного огню и театрализация. Помнік на брацкай магіле пасля рэканструкцыі адкрылі ў аграгарадку Вароны Віцебскага района. Тут пахаваныя больш за 8 тысяч салдат. Гэта прадстаўнікі амаль усіх рэспублік Савецкага Саюза, якія загінулі ў баях за вызваленне района. Помнік адкрылі сёння ва ўрачыстай абстаноўцы. У цырымоніі прынімалі ўдзел прадстаўнікі абласной раённай улады, працоўных калектываў, грамадскіх аб'яднанняў, моладзь, а таксама сваякі пахаваных. У Мінску зараз каля 10 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворья. У многих районах короткочасовые дожди, махчимые навальницы. У ночные ранешние годины местами слабый туман. Ночная температура по ветра от плюс 2 до 10, у день 8-19 градусов тепла. У областных центрах у неделю день чакается. У Гродни 11-13, у Витебску 12-14, у Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 16-18. У столицы уначы плюс 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

столица. Часто композиции, у яких рок-музыка опирая сенсовую военную классику, снова оказываются на слуху и открываются новым поколением. «Туман» проекта «Коммунизм», Егор Летов, Константин Рабинов, Олег Судаков – это панк-рок переасэнсаванне советской военной песни 1967 года. Трек завершает альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», отрозневающийся с мрочным, монотонным гучанием и психоделичной атмосферой. Версия «Бери шинель, пошли домой» у выканании гурта «Чайф» – это кавер знакомитой композиции, написанной Булатом Акуджавой, «Словы» и Валентином Левашовым «Музыка» у 1975 году для фильма «От зары до зары».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанка.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

0: опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Рок-альбом на радио «Столица».
2: Две магутные рок-версии на песни, которые стали символами отваги и решающей битвы. «Вечный огонь» от героев былых времен, у выконании гурта «Разные люди», знакомитая советская песня из фильма «Офицер» 1971, написана композитором Рафаилом Хазаком и поэтом Евгеном Аграновичем. Она присвечена памяти загинувших оборонцев Родимы, стала символом вероемности поколения, а ее родки стали просто землей и травой, подкресливают высокую цену перемоги. Песня «Последний бой» у версии группы 7B – это кавер знакомитой военной композиции, написанной Михаилом Ножкиным для киноэпопеи «Вызволение». Песня вошла в альбом «Фанат» 2016 года.

Привет, друзья! Мы группа Кипелов. Поздравляем всех вас с великим праздником, с Днем Великой Победы. И сегодня нам бы хотелось сыграть песню, под которую провожали на фронт наших дедов. Она называется «Прощальная танго».

0: праздник у вас, дорогие друзья. С Днем Победы!
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: столица.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета 10 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад +2 да +10, удзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы ўначы 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
0: Рэклама на радыё сталіца.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месцы сёння Хэллоуин с песней Universe. Легендарные гарбузы упэўнена трымаюцца у нашем топе. Прямо зараз Хэллоуин знаходится у масштабным туры у гонар своего 40-годия. Литерально некалькі дзён тому яны завершили концерты у США и рыхтуются до летних фестивалей у Европе и выступлений у Японии. Трек Universe з альбома Giants and Monsters демонструе ідэальнае спалучэнне вакалаў Кіскі і Дёрыса. Магія, якая не старэе.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Шостое место належить Мьюз и треку Unraveling. Мэтью Беллами протягивая свои квантовые гульни. Трек Unraveling – это театральная постановка у гуку. У музычных медиа обмярковывают, что Мэтт выкарыстал для запису синтезаторы, натхненные радиосигналами с космосу. Это Мьюз, якія заўсёды глядзяць наперад и ствараюць музыку, якую хочется разгадать, як складаны код.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открывают Blackwell Brides со своим Vindicate. Их новый альбом Vindicate вышел литерально учора, 8 мая. Одноименный трек стал гимном помсты и справедливости. Энди Бирсак запустил свой полуночно-американский тур 25-го красовика и кажут, что визуальное шоу просто выбуховое. Коли ты чакал классичного драматичного рока от Blackwell Brides, вось он во всей красе.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом месте Three Days Grace с песней Dominate. Канадские титаны упевнено тримаются у топе. Вертание Адама и его союз с Мэттом – это историчная подея. Трек Dominate из их опошнего альбома Alienation стал символом того, что гурт знов одиная семья. Мэтт кажа, гэта песня про огонь, які будет тебе, коли свет спить. Сёння яны доминуют у сусветных рок-эфира.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Третье место сегодня занимают легенды бразильского металла Sepultura со своим Beyond the Dream. Легенды зараз находятся у своим финальным развитальным туре. Трек Beyond the Dream вышел 23 красовика у складе мини-альбома The Cloud of Unknowing. Это могутная и змрочная кропка у истории гурта. У тексте они спевают про то, как покинуть все минулое и начать зновку. Идеальное развитание для коллектива, который назавжди изменил историю тяжкой музыки.
1: Номер 3.

0: Радио столица, кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио столица, кропка

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. І бадай, сёння самы важны дзень у гісторыі той вайны. Дзень, калі яна скончылася, калі прыйшла доўгачаканая перамога, і неба над галавой стала мірным. Віншую з днём перамогі. Давайце берагчы кожнае мгненне жыцця і дарагіх людзей і памятаць аб героях ваеннага часу. Паміраю, але не здаюся. Вядомы надпіс, зроблены ў Брэсцкай крэпасці летам 1941-га. Атуль жа родам, нас было трое, нам было цяжка, але мы не ўпалі духа, мы паміраем як героі, памром, але з крэпасці не сыдзем. Падаецца ў словах уся мужнасць абаронцаў. Яны першымі прынялі бой на беларускай зямлі, яны першымі паказалі, што маланкавай вайны, якую задумаў вораг, не будзе, і абарона Брэсцкай крэпасці стала першым і важным кроком да перамогі. І надпісы на сценах цытадэлі як сведчанне гэтага. Лічыць дырэктар мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» Александр Каркатаце.
2: Еще очень характерная надпись для меня, например, это найденная в Брестской крепости в Белом дворце «Умираем, не срамя». Это тоже величайшая надпись, потому что я всегда говорю, что по моему ощущению, вот логически так я рассуждал, думал, как она появилась. Это мог сделать надпись такую только человек с высшим образованием и, вероятнее всего, учитель истории. Потому что, зная летописи, да, еще иду на «вы» и так далее, вот такую «не срамя», да, это оттуда еще с глубокой древности. И сейчас даже молодежи приходится иногда объяснять, что такое «не срамя». Не стыдясь, некоторые говорят, я говорю, нет, не опозорив. Поэтому вот величайшая надпись духовная «Умираю, не срамя».
1: І словы без подпісу. Людзі іх не пакідалі. Гэта быў крык душы, безыменны. Такі ён і зараз у музейных экспазіцыях Брэсцкай крэпасці, ва ўсім мемарыяле, які кожнага пераносіць у той 1941.
2: Наши бойцы, командиры оказались в тяжелейшей ситуации, а семьи их. Ведь тоже не надо забывать, что жены и дети командиров оказались вместе с ними в этих очагах сопротивления. Они до конца были своими мужьями. И вот это чувство единения, чувство любви к родине, патриотизм, это дорогого стоит. Всему этому можно поучиться в Брестской крепости. Поэтому я говорю, что Брестская крепость – это и место горечи за большие жертвы, которые понесла наша страна, но и место гордости.
1: Гонар за нашу краіну, нашу гісторыю, спадчыну, за нашы мемарыялы і за нашу памяць пра тую вайну і перамогу. Мне падаецца, яна перадаецца ў беларусаў.

0: на генетычным узроўні с поколения у поколения. Мабыць, у гэтым наша моц кожны день. И асабліва сёння, у день перамоги. Пакуль усё, до сустрэчы и со святом.
1: Дорогами перамоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.